0: если не работает наша кухня. На готовь пеше мака пранаву.
1: Да вы чего не забыли?
0: А я гибар.
1: А чего, чего, чего, чего, чего?
0: Мана помогите мне ли? Ну, капаша.
1: Ага. Ну, видишь, помогите мне ли?
0: Anak,
1: adil, asuh
0: kamu. Seorang tuan putra, anak.